0: Хлопці, ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Из вилену шрам ин контрабайсо Хешмунка и клама ола асмоса Станцам ил шрам бринкам левиста брума да травма Мас амигу уки акашесе Эс сурда босего порвентура Веш унду банду джи поркуш паресе Ио софу филчи аш креатура На флореста са ум тропашу увиште Касадор ди шаман кум коражем Унд кун лазаже партиште Эспера танча валиш ди пастажем Бандито амигу эставе ла капеса Конфортир трома гайда и долисе Alibayo no manane sei pressa E su de porco tono con barda c'è sceriffi Voglia voi na bin esperanza Voglia voi na bin esperanza
2: Oh oui Radio Jazz.